0: Здесь моя держи техника.
1: Engine 2
0: available station.
1: Engine 2 available station, 1435.